лежу на подоконнике. У тебя были колики, у меня смерть по Сонику. Мы двое из тех, кто считает углы, но мы друг друга не знаем, поэтому мы одни. В ненужном автобусе меняем цвет глаз у стекла и читаем рекламу. Шамбала, сансара, шамбала, сансара. Пустота и кошки, кошки тоже не стало. Мы оставили себя ночью внутри отрезков бесцветного блеска, перетянутых леской. Мы попутно играем.

плотними, слишком запутаны даже для Линчи Робинса. Я повышаю громкость страницы, падаю комиксом сквозь застекленную раму. Я брызгаю кармой внутри диаграммы. Лестницы, лестницы вложены. Машины бесятся, как рисунки на коже. Кожа, кожа, быть может, тоже сложена, тоже сложена.

молчание может нас дождаться. Послушай, тишина права. Не стоит говорить, пытаться, когда закончатся слова.

Хотел принести пользу, не принес. Не доделал ни одно из дел. Все то, что услышал, не принял всерьез. Все то, что увидел, уже позабыл. Тому, что начал, положил конец. Уже не люблю то, что любил.

для успеха. Я пусть я впустую трачу день ото дня, но ты тратишь свой смех. Ты тратишь свой смех.

если мысли редко становятся делом, но у тебя первых и вовсе нет. Моя душа не расходится с телом.